тумиккуорасуллутит малигасунниарпарма оққуиситтиуяарсуллутилу писугиарасунниалерамиго оқариартуқасуллуни апперилерсуқо қануалулли таама кивумуккуви тама аяуиарасуккаярамакиангаи уба налунарсуни иннуниаралуармагааннуклу оқаутилерпаанга умиаккуортаутуиннариарпутеққаи атти писугиарасулери писугиара таава писисилерту уттимуллоқивиаар палкривиакатаиннерлунингалу кумииккаттаарлаксуни наглиннартортуараалуулертан такуссунартортуакулуулерлуни наклли уумма тиманаклигисертуакулугилерлуниу пивиктукулуулерма ангутиммакку пивигуннаттиаққуйингиммата аксиалунаклигилаартақатаима писсис юкулуулерлуни таава тава исмаллунг малигиарисуниартаа тайманна пеқуммаганаалаттиараарниартаа писсис писсуннажулерсунга тамауна аннораакка тайманна ауралиммакти чимаваллуги якуаакка талиикка қуартуалу галуарпат аулайуннер вигиякка тамаккуа пис алерун аюнги ситигиниаракки торсулаваклунга тааманна налёртаа ималлунга кууттимат таманнали сивунингаанне қийуккулу опаллуартаа аяуппиалиу тигугакку аяуппиалиу киллу қаанну тиммигауна оқиллеққуилерсуни писугуннарсиваллиаққуилерлунгалу кисуали уванни иманна оқингиттуалеққуйут илпиляққуилерлути оқиллер писиккиалеққуилерпаллиалера писиккиалерпаллиажуалеққуилерама уйсерилерлугу тиммига ааққиппаллиасиа таманна аяуппиарилера такилуартуалуммат агганну аанну пулаттиттуннагиннакку суоқайма такилерулуммат санниттуиннар саннеруттиттуиннармалли аера ай аймас синнинге қоартурулуммати катаатуиннарлугу писугуннарситтиаққуйигама илла писугнера уйтерилеракку писуллаттаалерту аммаанне қийуккулуугива сивунингаанни тигулларивара таиманна аинни аерсиппуалу сималлунга пигама тигумиарлугу кумиингарлаглунга наамматтиарлуни аинни пулангалуни хилиннеқ тарпалангаккулуклуни хиликсиваллиангаллуни тунганериттиарлуни тааматтумунга тува иккайерсертуалулерама таимали уига писугиаққагма таутугуннеерлу натеровиарпаллиангмат уяуманери тамауна уяуматтиартуккуулераангма туминга ассиуяраангата каппиасулертуалуваклунга иннале канангерсиюннааллиннеруниайну керсилернеруни сиккиамут оққуиннарнеруни амуяқаттаангулерту қаумасунгарнингани тааиманне қиннерпаклу оққуимаюккут нанилераангаккит тамассуккули тумингги ақарпаллуги писуктувиникулуугалуарсули таарсисиаалугилерпаанга тамаунаалуарсиманангалу аппериқаттарпунга оқатуиннеқаттарпунгалукиа атанер тамауна писсиулуарсимангиннама алерэрсиутингаа аққутигиниартанник тамаккуа атуриараангакка айорналуақаттангиммата кууруалуккумаккуа тисуллунга тава кууруртиарама таануннга илуаунникку куукулу тамакку нилаксиманнераангата таануннга тисуллунга пуккиннерсиараангама таматтумнга аяуппианнут икайерсерлунга нангерсиюннақаттарама анорилу уванну тикеққалуалераанга сувиллуаллакаттилераанга тинаакка унанга анорима суоқама қуамаяартук сауйуалуммат анори оқаутиваллуга анори наклигингаа питсиангаа таанна
annuq siurjuartuaruyunneqquiligugsuma amma tavva ikkiaqasaluartuarami mataqqamunga anniuttuquma illuganik likkannernermat qaujissarpunga aullarneerissunu oqummiagakulumi ikpiarimmiutteqqaguluartunga illulleriyan qummiigasukkama qummiikkama asiilaangun oqummiagakuluugu taatsimunga tavva ikkiaqasaluamajunneertukuluummimmat akunnerululu oqummiarlugu tamakkuaqikkualuma tataarsijorululersunilu амматуксиарнера утсерисиллеривара таартуалуккуулеорсиманнгиннама уннатаартун каманартитауйуннарпаа каманартиттуннарпиу қаумалауккугуннартиттуннарпиу таббатоқауматилауккугу пингуангиттуалуганну уигалу таймали писуклуниуйуксаув уванга кингуниалуани маликтум тамауна сиджагул иллисиджау тимиттиангу таана тисуаралу тикиннакку киггуалуувалун маталу уликтартауқатталинингиллу малингму уликтартауқатталинерулуугами қуасаалууллути тэмна қаужисараангакку тиэққорлунгалу аторниартарасивумма насунарунниэқаттарма маунаарлунга таматтумунга аяуппианну наусиэққаяраангакку увунгатава тутигума тайманна ингиллунга ниукка кивиппаллуги таувунга ингеқаартеқаттартуалугама қиккуалуктигуулерлунга ангиюутиалумата таппали уссерилеқаттарилунга тай қангаттартитаусимаю ангеққуйиюалуллуни уванну акис тамаунга қауммититти ваалерсимаққуилеқаттартуалум наарамуллу умиани ийиккута иллуангаанга таутуттиарунниисиллаарпу тамаунаалерсума қиккорулуйаалуттигуулерсума тамаджилу малиалума атиттианни таппагналинаю аторумаққавилералуара тисуаралу малиутиаққаунгиннакку аторалуарукку оққоқаттапиинналерма апилигаалуалугама таюттаққиситтуинналигаава тавва ийима иллуа тамана серпилиалуна сугиллугу пиилерасуллараангакку пуйюулерпаа такуксауйуннерпаалли туиннеқуилеқатта иллуани сикунгерлунга таутугасулераангама такуйуннарнерсаувалоорулуарлунга аммаила маликсаллалериру иллуа исиматлалерпунга таксертуалуллеқаа таксилиутаалуйунгалеқаа тамаунгалу қитер паппалуки илла таканналу пиярнингиттуалу атуриерлугу таунунга қивиарпунга имаарпигеққаулаалунну миксаану таккаккуали қауммаққутаанни пингасиоққуилиттиарлути марруналунангиллути қаужиллунга уига тикиттувиниалу таввунга нунаттиннут тусартиттилувинаалума асиилла қаужиллунга қинериартаалуугалуарпунга уттериариаксарлу сапилерсунга уттериарасуккаяралуарума қаангагуллуикка аққутеқарулуйама таппауна қаангагуорлути ут ангеққауннерпата таунунга инерситтиу тигитуинналигаалума тамаани туинналерланга сапилериулерама таутуттиангиттуалуулерлумалу таввали таманна қиккуорулу атортакқатаманна аттурасуллугу таймали аяуппиақа катак палиттиякулугивакку иксиваарлунга таимма нангерсиллутигеқаттаққауллугулу наусиэққатигеқаттаққауллугулу тутиниартанну кауксалуккалуараку тамаунга қикку акуннинганну таввунгаувалиттимман таймали ассиужиякулугивакку аккаттайнану пинасулоорулуарлунга илла таутуттиангиттуалулерама тисулатуиннарниалертимақа имаанунаан

0: ujakasukjaru okkutiangan waluarmissunga tabbaniin ujakarsunga ijikka qaujinasuppaksugi itai mannaippuk taututtiangittuaru illa taksertuaru okkujilermat taunnuwa qiviarpullunga imaarpigi qaujannu missaanu qaummaqqutinni takunasuppak takuqtakullarpunga avaluaru taqakulukluni тисамалио қауммаққутингани микиннэрсаулуни аулиситтиарикулуйярлуни талиппаклуни қанеққуйиллуни авалуару тақкулуккалуарлуни аупаиартукулук исмалерма канналеқаи иннуккул иннуллеқаунаи тайманну малиалума тамана тимиттиаганиннама қаакиналаппаккалуарку тусаангиттиаракку ашёлин ийлаангуна иинну наалаккакку наалакканнеракку тусарсаусилларпу кик иман кикэрхаа ила кисёр тупписуппалиттеккуи торсулаллугу мааниттунгаарсуг сиёнгэнаагэккаллерлуни иинннунгуунна маанииттунгаарлугу тукилиарвигиттиарлунинга сиоқаама канниингиттунгаарлугу апуутисиллунил уигатэма асигини аннораанерпа нериугилату аттиарлугу оққуисиуминнерут апперилерпара сиоқаама таартуалуллунил пингма киннакулуугави муусисиувору муусисиккунну нанниаалугиваанга нанниаалугиваанга аттаппунга аперисикаутигиллунинга канниингиттакулуумагаама аққамайуккулуксунилу анаананиллуни аттиликкулуумат оқаутиллугу нингауллитаама канниппакиангаа инналикуа иннернераартооққугулуарлуни иннанганераартооққугулуарлуни ангерханераартооққуумилу алиана канниингиттакулуктаама уи яйкэн мини яйкэ пиэрлу оқаутиллунинга яйкэнгааминигу атингаарлунгат маттангаақуллар маттангаарлунга пеқугаминга оқаутиллугу исмарсиу тигиттиаринга яйкэн мини атитиллунинга пуалукулумми пуалуминиллу атитиллунинга тупу пуалуингаариақангаангиттукулу пуалуингаалер пуалуингаалермияра тайманна пеқунманга уссерингиттиартара писунниартукулуллуи тамауна киккорлуйаалуккут тиччаалоқулиттиакулу тичаагаалумминнамалу хааммактиёкулумминилло қааттиллунинга аперивиаанга таппани утаққинасугуннаққуйингилати аа кутаққиюннартуалуйунга тикиттартаасигиарумагу куйилерма паунга птиквуамигиакканнеруннарниарпунга ангерлугу пиняюнниартуалуйунга тайма қалипаанни таатсимига имаарсиматсу таалугеққайима қалипаарулуани атингаарума валиттиллина оқаутигулуарлугу қивиаарини алеривагиллеқаатаппай оққуйуалуллугу оқариарториарасунниарамигу умиакку уппактоюннармага утаққиккакулугуннерпунгали қаужимагалуарлунга аннораакка масаалуи иманна иккиерлуараалук тақаққуинни ниллинартуалук тақаққуинни таппуун тутиджиумияраангама масаувалиттинига налунингиттараанга тайман унгаси тутилуарсиматтаилимавуллу таппани утаққиулерлунга малик тайма уванну тикиттелерпа кииннаннуллунни ниллинаагертелерлуни таанни дейканнуллунни таасимага атиттитаутсу тикеққаулакку ниунну тоққалааллагалернеарпа исмаваллу тэм қагливаллиаканниулер қалиттигулуарлуни мас синнеруйуққуйиллуаккуллунга қаситтиумиллангалу аккунни палуардиулу тамауна нуилакку актортоораартеққуйигама какиллаарама уиннама таппаунга тиммо такуге қуммут тимингаану қивиарпунга таппиккуле қауммактиоораалу марру тиммингаанни қауммититтисимаю тавақаумаккиуми муусисоқайтаққаумага таппикуга акиллиги оқаутингуартуқеқануингьттуга сули таима талиллути таунунга имаарбиқаққауянну миксингаагу таппаунеқ тимингаакку қулингааккуорту теқауммиккиттиваклути таима огиллуни таунунга қивиаривунгу оаттиақунгу каллутиартиллугу тааннаттау инниоққуйимилу тааманнаттақауммактайо теманнаттутакунгарусеқаққаујатту аулатигил инньуаннуктаунеқаујиллугу авалуаруттақарулуйақалуартуни соқам таутуллатта има таутитсиарту кулунгилерама татсартуалунасуиллуг аппуутилартусиуалууммимма аппуутсуалууммимма соқаймалеқаумактаюлиллерама лерама такугакку маанинни ниналунаартарвигиллугу қаујиллуни аллилерсунни аппуутилермимма аппуутилерами сулиуна канаингьтту кулуугави ааиннакулунгаалерсунит аппериливара кииннакулуугавилли ливайго ливай панапас оо каллнга қаужиуугалассиуа аммагуортайма қаиёқармиё тауваттаура аппуутилертулермиё по аггаиерсилерсунингалу тамаунга оққунгассерминну оқаутиллунингаяйкагугуна оққуйаалумма улинниарамингуа қаутиллугу иллумарсиутигиттиариссинга кинаумагаама утсеринглаукуссинга аммауна юупикку эрниералу эрнерали юуппи аатита пеқатеқарлуни улууппинимигу қианнасуккалуарама қияюннаруннеэртунга алианайгу сулуарнику тавва аджартау ливай аджарасу оқаутиллунига ерсиуниарамингагу ерсугиарниарамингу оқаутиллугу таккуулу оқингьттуалуйунга оқингьттуалуоққортугали оқиттигулугу сангилуалугамигу тамауна аджариассинасуктаалугиммага оқигиякулугивалиттигалуарлунига ерсииттиуттигалуарлунига қиггуалуумма катааниарасугилерамингагу қиппиккиртоққарма таималугу нигилисуиттуккиртоқарлуни апортауваллиассиуалугама лигиуниттаунгунеқааиллуккулун лигиуни иккақсалу тааккуатува имана апортигиллаттаарсимаяалугиллуги юута макпакку таакква яанниллу таинна уима нукаата эрнинга таакквангувалиттию оа аю саиманермииттуали наглиннермииттортиараалуи никкагусуктуалуин куйяннамеэрсимаю таввали таппаунга агьяртаалуулерсунга умиамигу таппаунга сивингаюалумма каппертаунасунниартуалугама суоқайма қиппигму иммасертаулунга камиллартауллунга масаалуммати алерсик камиикка таппаунга агьяртаунассиуалугама налулиоққавалиттилермиммат илламаннагу қиккуалума суоққайма маунаарлу оқаутиллуги туксиақаттерлунгали маунга пиюннартатауюалуйунга туксиалаукуттаа пивитсиаратта ангертаугама туксиалаарлу таппаунга таппаунгаюлертсунга умиамигуо қаиёқалермиммат қаиёқассиуалумма матсерпаситтиуалуктаима уликтаусималерамали налаллунгалу иммусертаусималерама қаиёқассиуалуумиммаку утеруйо таунунгаулиунасуппалиттисиуалуумигама сигиам ашиилагуортаватта апуитсуалуугу улик таманналугу қиккуалууллуни уликтартаусиуалуувуку татауи аусиуалуувуку таакку камаиалуку оқакатуппалиттисиуалуумата оқаутиллуги таималеқақи имаақарниартуалуулеривунаи ааккугу инугиагаалуугамигуа икайоқатигииниартуалуи наглигилермигакки таувагу утериассиву тулагуннагиннами суоқама татауиоюалуулерами уликтартаалуулерами таманнале қиккугалааралут арнаувалиттиюми ниллиюми уван таппунга оқаллаппалиттиюми тусаалерама аперилерпунга кинаанна арнаува има аулагу сунаупуна умиартортуна илаужуалуннерами уриттартаусиуалу илаатитсақатти сигиарлути тимму мисиктуалуннагами унатта икажориартуалулэрмила аққутигиниартанганни маунаарусиппиувалиттиуулиуваллиттеқаттарлуни қаппертаувалиасиуалугума мажуиссаалулэрама аммаяннин иннаувалиттиллуни илисарикаутигиллугу аипиликуннук апуиттуалуувалиттигиму айкайортаалулуартунга таппаунга мажуиссаалуллунга таймаго умиартуақулимигунга тикинниармингман оқуйяннамерсимажуалуга таппунга фуамми тамаани уннусакку имаартуалуганну налунангима фуамилаарман таямуалертиллугу уннукку тикиннерлуни уннуартаманнаттуайю кинертауйуалугунга тамаани салимиуйуксаулунанниаулуартунга мусичкунуналилаорларпаанга саппитерунилинанниаалуннертаалугигаанга сиоқами илуангиттуалун миннама аммаливай таакуатавасивуллерпаулуарту нанисиллути куян таппанилиппиарлиму уига камагиаулла пиккалуарнерево уннуалима эққумаиннеққажуалиин таубанилертил таубунга қаппериерсималертиллунга аанаасиортикку тамаккуақааяатигисивук иккакаллаалуллуни паммиуйан таунунга нунасиутеқалаангуяну макунунга тамаккунунасиутили таунунга паққартортуалуннермата писук туллеқааяатигиваллиалертуалиин қауммаақсуннилу қулимигуукулуккуллитаввунга алиулерпунга иманна икайортаутигилаортуалуйугу уигалу
1: аатаси тамаккуаатукатаккаттиккун атоқаттааттиккун тасераин катаяннагитсиарлутуулермата амматтаа аатамаауа сиджамалоорсуммуйаннук сиджаккуулерсунуллу сиджаккуоқаттаанук таанна кангерлун улеққаяақартувиниуллуна илаа улитсартоқартувиниуллуна тасиуйартарлаауяқулумми таана итигоқулуктуаангорнерсуна агипалуксунули микитсунили угалуаа таана тасиугалоормагааналунарсисималлуна канеуммун тагеуллуни улиннермун питорнертиллугу титеққаяуллуни питорнерунертиллугу титеққаяуллунертақалуарсуни иманнааттуйук таиманнааттуккун каталаарпугу илаа катагутигилаартавугу
2: таманнаман аттигиингиттувалиимати имерлу тагеуллу сиккувалиянниги аттигиингит тааннали тагеуқ кыгаттанерсаалуугалуарами сааттуккулуугалуарами кыгаттасакайнерсаавалиама таматуманга имитуиннерми
1: иммарин тагеу тасертаана нутталугалаарсуна нута аторсугунуттагалаарсуна тагеу тасер таймандаттуулуни катагнерунна катагнерсуни катагналуарунна сууммо нуттаагалаккалуарсуни итсиортаарлуксунили таиманнаалиусууммун тагеорли сааттуккулуугалуарсуна сааттуугалуарсуна тагеор санимун ипақарнераартау сууму тусарсимаакку суорлугу санимун ипаққарман тагеор таиманнааннигана сааттуккулуугалуарсуна катакаутигиннагиннерсаалуумман нингунерсаалуун куйигман китуманерсаарсагалуарами таанна таиманнааттуккун катагутигилуалоортаву налунарсисималлуни ингеққажитивук нингунигану нингунерсаунигану канеутеқарсунилу таунунгааликаутигилувинауннагану суккалиммагаалунгаккалуарсуну катагиасунгоқаннуллу катагжуартуалууллуну иманнааиоорсимаганну имана катагуситуиннагитсуну лайортанну ungat sila tao tamao na linya ko yukto niya ko yuksa ko na kama kanya mo yung nangit sa nita ay mga kata ko takarwa na ano kasi ng ito ko tayo man na niya ganon taman na yung kakibigin kakina si ikaw tigil yukto akala wala ka masuka ma taman na yung kakibigin wala na yukta ka wala sa tukuro kami sukak pala ikaw tigil doon eh. Kakitiangan niya kalo kawajimam makasaksiko. Kakitiangan niya kung nuriya kalo. Nuriya ka kawajisito niya kapagsiko. Kakitiangan mapigay ako maang nakad ko. Kakitiangan niya ito kawajimagad ko. Tapos kakinasik pagkarwakso mo, kakiyakta karwakso mo. Kano kakitiangan niya ka narulitiya ako. Aku ni perlu aku perlu iman ini nung. Wei macam mana perjalanan kama ikhlas dia aku semua kama iman ikhlas juga. Icung dia aku sama. Ayo sur kat dia aku semua kerana ikhau malu ikhlas taruh juga. Sur lo tak yang mencukup. Apa dia rotu juga, mau jalan rotunya, mau jalan rotunya, kalau mau kena tua rotu juga. Si binga juga kita mana picu siang itu masa kau juga, aksa kau juga aku rotunya. Ima yang itu asal tahu orang orang semua, picu yang ada asal itu kata kena tu orang mana. Time najis surat yang semua itu mana kau kata kena kena semua itu. Ama ko takyo, nanukusatukukukulong mata. Pamaksuto isiwiti ang kami, isatukulong mo yung katakong naging mata. Ningin dito si Mayuwaro Galwaksuto. Ikaliyak sa mga ma, pamaksu nga, taman na siyagbiga, Acak tu setiga tu nak suruh. Tadi kau tu pang isu tiak suruh ikut sih kau tu tak kuang. Di sini tu tiak je mager suruh tu kira tiak suruh. Suruh tu agama nak kuang ni yang ni. Ia teman nak kanal juga tu suruh. Bukan ni guna syarat tu taruh dia ku. Nak kuang ni yang ni. Iman nak kimi ke kagat tak tiang mager tu kau tu suka tu kurung me. Saya tiga tahun ini sukju meja aku kata saya aku acak tu ya tu ada pun tadi ketung macam aku tu. So tu, kecing ni dia tu sana munga iman dengan tu nak angu waktu tu tu. Iman dengan tu nak sana munga. Tapi mana juga cuma waktu kama kaki berdaya siapa orang semua juga taman pergi aku pergi jaga sih kapit jaga tu tak ada waktu taman nak. Kami siapa yang berlaku semua kita yang mana kaki nak jatuh begitu. Kaki itu kata tu yang naya kama, ada yang mana diukur tu kaki berdaya juga ada aktif berdaya tu. Kata yang kita itu niuk, amat hari itu abu isang itu sibuk seni muda, seni muda tu yang perlu isak semua. Sekarang kita memang kagak tahu macam yang kita tu, timi kekait juga macam yang kita tu, kita mana, kita mana, katang kita kerja tu kita ada kita tu. Kita mana itu punya semua, nuriya kau pergi ada aku kata tu yang naya kama, kisahnya. Kita mana tiap sebulan kita orang itu semua, kita semua timi tiapkan naya kama, kita mana dengan tu yang tu. Dalam pengalaman aku ngecikut juga kau ini tu, iman itu aru. Kau tu tidak semua aku, cime suka cikur terkejut doktor dia aku. Sekurangnya aku kata tidak semua cime juga ada punya, cime nak kau tu malu kau tu. Agar cikgu mereka kan, lelak tengah ini ni cukup kebijakan tu tu, cikgu mereka tu kan. Soka pari ngatte akama sakku jari nilak. Asila paamma gata akame tungimu saatsi akman. Ubanu isatsi akakaru akman. Okadau tutu taksugu tariki umasugi taktugu. Tarikpi ikdua isak tigera uktamauna. Tadi abani tigang lagu. Ikduan tiguna sila aku, ikduan tigumia aku, saumiga ni tigumia lagu aku, taman na tarak pingama. Ukatu tarak iba ikdua tigu jaga taru gigaku. Kata tu naga kanu, kata sana, kata tiga kanu. Kaki jahat lagi, upaya mana itu aru? Kaki jahat lagi itu. Tapi mana tiga meja kita ni kaki jok kaki jahsu, dia mesti seni mesti sangat itu. Tapi mana seni mesti sangat itu, jahat itu tapi cuma, sangat makin itu sokai mah, ubun isak si makam. Tering kita kuasa seni mutu nya email, cepak dia mesti dia tu nya kudu kita tinggal kangen tahu mesti aku dia kudu. Tadi kita ko apa mesti dia tu nak suruh nusudat tak yang suruh uktuk atau apa? Sejauh nak saya tengah ini kita ingat sini kabi ada tu orang mesti apa? Tapi mereka kalau sudah kuno saya tak tahan kabi ada mana? Tapi mana ukur sekamari itu? Tapi mana acak tu siapa dia tu? Nang itu nang atau mana kaki benda yang tunggat dia kudu? Tapi mana, ui macam guna tuan orang tu, tapi mana, nujuk pada itu, akhirnya kerja tu kiri dia awak tiku. Sebab baru tak guna dia awak kau tu tu, kau kan nak tu, satu kurun nak tu, amma kan itu dia orang nak tu, tapi mana ni kan, akhirnya tu kiri dia awak sih malu tu. Karena saya melihat dari siang itu orang okal terikat yang ribut itu, ayam kanoinya yang ikut ini ukur nak nak tu pun kanoi bisa ikut itu ayam nak aja dah itu, tanah saya mana itu, tu kusila utah, ini ujian yang pun tak kau jemana kau yang orang sen kanoi itu, tanah okal terikat nak membantu kita kau, aji ini tak doa lagi mereka siom. Tersok tu, lini dia kalau waktu ikut perkara orang nak ni untuk kasih orang katak nak kau tu kena sarung man, tak ayuh man, tak ayuh, lini nak sarung tu ni, seni muka ipakang man, tersok tu kima ipakang man, tapi mana tu tak semal tu, nenek aku atau orang nasional yang satu kerukku kerja, ukinya sekarang kami suruh satu orang yang ingat ini kemukau jemadu.

0: атакиптоорлу кошулын аттар очмагам маанал шаттан максиг иммин хангаттаасагасаага упагумин актуулун элеген аттам тенан данамман тишани ак табама аккасаулам мата такот хаттам мегаттаабунга хаахажаагун мата упагуллууне хатунгаккалууне таабунга титаагайгам такотижаап хаттагатта анэрти нахуга хатчаппунга Хожанаметаква иличапио сибесиапио жованнери шахсиапио меже адваме хатига хатта жоккало амарпане атга маншаме тапе такуло кагефит пага тусаннинг тохол жонеакко тананэ чуну тенандо чат туса хатта чапега адваме таббавути тайква адваме чапино апе таббавути какка ину нати ханаулажо хожанага кидамо кота хатигена хатта
1: Bye. Du saving a kai Lisa. Du say yun nang itagarim na. Igluring meo kara yuk. Ili skip siga. Tunga sugi.
2: Nara pika.
1: Ay.
2: Yeah. Ili skip siga ulunga. Kangata shok kuru roksi magan. Anana garu. Kangata shok asu roksi magan. Aare wami. January 17th. Taunung nga kami. April.
3: Happy birthday, Hulugo.

нэалек мингмата илиннааганник токутэкаарнерүви уннекхэрутик каккаарувит мандими тухаарвиги хуарнаар миягиттау аллиппи мигай тухаалаутта